0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро, проникновенно.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаем. У День незалежности на Кургане Славы организовали военно-полевую кинозалу с показом фильмов об Великой Айчынной перамозе и суверенной Беларуси. Глядачам представили мастацкие фильмы национальной киностудии «Беларусьфильм. Час вернуться» у жнівні 44-го и «Одно на двоих», а так само документальные стужки Белорусского державного архива «Кінафото. Фона документов», «Операция Багратион. Вызволение» и «Биография моей краины. Минск». Делегация Национального сходу Беларуси прийме удел у 33-й штогодовой сессии парламентской ассамблеи АБСЕМ у Нидерландах. Международная трехдневная пляцовка стартует сегодня. Узначалить наше представительство старшиня постоянной комиссии Палаты представников по международных справах Сергей Рачков. Парламентары обмеркуют пытания международного права, контроля над узброениями у регионе АБСЕМ, гибридных погроз, ситуации на Близком Усходе, регулирование штучного интеллекта, незаконного обороту наркотиков и кибербезпеки. Так само пройдут выборы керуючих службов особ ассамблеи. Масштабный автопробег электромобилей прошел у Минска в День незалежности. На переднем колонне ехали новые автомобили у колерах белорусского стяга с национальным орнаментом. Автопробег стартовал на проспекте Партизанским. Затем накировался у мемориальный комплекс «Трестянец». Финальным пунктом маршрута стала столичная площадь Перемоги, где удельники усклали кветки. Выстава, присвеченная 35-летию Международного фестиваля мастерства «Славянский базар», открылась у Витебска. У экспозиции представлены 35 постеров с фотоздымками, зробленными фотокорреспондентом Белта. Выстава разместилась на мосте «Тысячагоддзе Витебска». На фотоздымках самые яркие моменты масштабного свята мастерства. Выставу бачили уже во всех регионах краины в рамках василькового тура. Так само она будет представлена у Москве. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди и навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру до 23 градусов тепла. У областных центрах удень чакается. У Гродні 18-20, у Бресті 19-21, у Витебску 20-22, у Гомелі Могилеве 21-23, у столицы до 20 градусов тепла, короткочасовые дожди, навальница.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдава, з вамі падзялюся. Прывітанне. Унікальныя артэфакты, дом урада, выпрабаванні ваеннага часу, выстава да Дня Незалежнасці ладзіцца ў прэзідэнцкай бібліятэцы Беларусі. Гэта не проста набор дакументаў, а размова з мінулым. У ім грукат будоўлі 1930-х і галасы закаханых, якіх разлучыла вайна, сэрца выставы, прадметы, якія знайшлі падчас капітальнага рамонту дому ўрада ў 2015-м, адзначае намеснік загадчыка бібліятэчнага маркетынгу прэзідэнцкай бібліятэкі Дар'я Красоўская.
2: Огромное количество артефактов периода немецкой оккупации, так как немцы захватили все-таки дом правительства, расположились в овальном зале. Здесь провели достаточно продолжительный срок. Найдены даже письма немецких девушек и не только. Артефакты еще со времен строительства 30-х годов. Строили это здание вручную. Действительно поражает столь великий здание, а люди с помощью специальных страховочных ремень, которые, кстати говоря, есть у нас также в экспозиции, все вот так вот на себе протащили и построили ручным способом это величественное здание.
1: Да там, что выстава размещена у читальной зале президентской библиотеки. Убачить экспозицию может любой охотник. Музею славы Магілёўшчыны год. Ён адчыніў свае дзверы летась 5 ліпеня на Буйніцкім полі. За гэты час стаў сапраўдным цэнтрам памяці, месцам, дзе гісторыя жывая, а ў подзвігаў герояў з'яўляецца голас. Адзначае Яўген Белавусаў, дырэктар Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея імя Раманава, музей славы Магілёўшчыны, яго філіял.
3: Поражает само архитектурное решение нашего здания, так как, на мой взгляд, это, наверное, первый такой опыт строителей в нашей республике, когда вот передали конкретно образ ордена Отечественной войны, который заслужил наш город в момент противостояния с врагом в послевоенном строительстве. У нас порядка 10 тысяч музейных предметов реконструкции было использовано. Это все наши фонды нашего музея. Конечно же, интерес есть большой. Мы с удовольствием принимаем наших посетителей, экскурсионные группы, которые приезжают к нам каждый день.
1: И вот у гонар первой годовины Музей славы Магілёўшчыны подрыхтовал святочную программу. Чакают, например, тематичные экскурсии, интерактивные пляцовки с технологиями, дополненные реальности, которые створяют эффект полного опускания в минулое, квест-станции, кинопоказы, документальных и мастацких фильмов военной тематики. Сонечны дзень, прысвечаны Дню Незалежнасці Беларусі. У сталічнай галерэі мастацтва ў Леаніда Шчамялёва ладзіцца выстава пейзажнага жывапісу Леаніда Дмітрыевіча. У экспазіцыі мірныя, светлыя, добрыя работы, таму што перамога над вайной – гэта мір, любаванне кожным імгненням, радасць ад кожнага пражытага дня. Сам мастак так гаварыў пра свой падыход да адлюстравання міру. Мой глядач павінен адчуць, што жыццё мацнейшае за смерць, прыгажосць мацнейшае за бязладдзе, а дабро мацнейшае за зло. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
4: Слухай, любімае.

0: Тут кожная нота – особная история. Акорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».
1: Радио «Столица».

0: Кожная нота – особная історія. Акорди несуть реха цілих поколінняў. У нас збираються тільки легенди рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».
1: Каждый день слухай лепшие хиты в эфире «Радио «Столица». И голосуй за их на сайте radiostolica.by. Подтримай лепшее. Слухай любимое.
2: «Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску 20-22, у Гомелі Магілёве 21-23, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Реклама на радио столица. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Сегодня починает дейничать без виз для гостей и удельников славянского базара 71 Украины. Згодно с распоряджением президента, безвизовый порядок уезда в Беларусь уведен с 4 по 31 липеня. Пропуск, билет на мероприемство и фестивалю, которые проводятся у летнем амфитеатре альбо концертной зале «Витебск». Дзяржаўнай інспекцыі Беларусі напередадні споўнілася 90 гадоў з дня ўтварэння. Для мінчан і гасцей горада маштабнае свята праводзіцца зараз каля стэлы «Мінцгорадгерой». У праграме мотапарад, выступленне дзяўчат-рэгуліроўшчыц, шоу з удзелам мотафрыстайлістаў, дрыфтараў, шмат лакацый, пазнавальных віктарын і рэбусаў, дзе можна узгадаць правілы дарожнага руху. У вялікія выхадныя праваахоўнікі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме, прымаюць дадатковыя меры для гарантавання дарожнай бяспекі, адзначыла прадстаўнік дзяржаўнай інспекцыі Беларусі Ганна Банадык.
2: Сотрудники ГАИ ориентированы прежде всего на оказание помощи участникам дорожного движения. Вместе с тем будут принципиально оценивать и пресекать грубые нарушения правил. В приоритете своевременное выявление нетрезвых водителей и пешеходов, отстранение от управления бесправников. Повсеместно обеспечена отработка автодорог республиканского и местного значения с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием квадрокоптеров. Для выявления нарушений в удаленном режиме используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Помощь в отработке наиболее аварийных регионов оказывают рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела». Напоминаем о повышенных мерах безопасности в переменчивых погодных условиях. Будьте благоразумны на дорогах, берегите себя и окружающих.
1: Зараз у Мінску каля 18 градусов тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси чекается воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Днем ветер порывистый. Температура по ветру ночью плюс 10, плюс 16. Максимальное днем плюс 24. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродні, Витебску плюс 20, плюс 22. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, плюс 23. У Мінску ночью 12-14 градусов тепла, завтра днем плюс 20, плюс 22, краткочасовый дождь, махчева навальница.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Столица ТОП-10. Шостое место займают легендарные Сепултура. Бразильцы уже давно стали часткой истории сусветного металла, але протягивают выпускать вельми мощный материал. Beyond the Dream отрымалася тяжкой, змрочной и вельми атмосферной композицией. У песни отчувается великий досвид гурта и их фирменная агрессивная энергетика. Сепултура по-ранейшему гучит так, быцам им есть что доказывать.
1: Номер 6.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Безвіз для гасцей і ўдзельнікаў славянскага базару ў Віцебску пачаў дзейнічаць з сённяшняга дня. Згодна з распараджэннем прэзідэнта, безвізавы парадак уезду ў Беларусь уведзены па 31 ліпеня. Пропуск, білет на мерапрыемства фестывалю ў летнім амфітэатры альбо канцэртнай зале «Віцебск». У Барановичах неполнолетний отримал опеки от удара током на чугунце. Правоохранникам поступил сигнал из городской больницы об шпитализации у реанимацию 16-годового подлетка с термичным опеком, вольтовой дугой 65% поверхности тела и множественными пошкоджениями. Установлено, что ночью подлеток находился у забороненной зоне на территории чугуночных путей, где проходит контактная сетка под напругой 27 тысяч вольт. Отсутокнение сетка яху откинула у бок. За минулые сутки у Беларуси ликвидованы один лесный пожар на площади больше за гектар на территории Столинского лясгаса. Для борьбы с огнем задействовали 9 одинок техники и 15 специалистов. Так само были потушены 4 пожары травы и кустов. У Минлясгаса нагадывают, что забороны на наведывание лесов увидены у 19 районах краины. Подробная информация на интерактивной карте на сайте ведомства. Святочные выставы запрашают на Курган Славы. Сегодня гостей сустракают Молодечинские и Крупские районы. С мастер-классом по соломоплетению, вырабе текстильной традиционной ляльки, выставы продажам меду и вырабов зеленого. Завтра Пуховицкий и Несвийский районы организуют партизанский лагерь, фотозону, письмо солдату, выставу вышитых картин до года белорусской женщины. Уваход вольный до 16 годин. У Минску зараз каля 17 градусов тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки чекается у Беларуси облачное с прояснениями на дворе. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер заходний, ночью умеренный, днем порывистый. Температура по ветру ночью плюс 10, плюс 16, днем плюс 18, плюс 24. У областных центрах завтра в день чекается. У Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21, плюс 23. У Гродни и Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску ночью 12-14 градусов тепла, завтра днем плюс 20, плюс 22, краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, в студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. У Беларуси у День незалежности народились 116 малых. Как поведомили у Министерства аховы здоровья, больше за сотню белорусских семей у 3 липня стали счастливыми удвоя. На свет явились 59 хлопчиков и 57 девчинок. За минулые сутки у милицию поступило свыше 200 поведомлений об звонках телефонных махляров. Дякучи правоохранникам, первоважное большее злочинство попереджено. Зарегистрировано 18 фактов выкористания информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы 3 фишинговые интернет-ресурсы и махчимость платежов на 39 замежных платежных реквизитов зломысников. Масштабное свято, присвященное 90-годию Дзяржавтоінспекцыі, проходит каля стэлы Мінск город-герой. У программе «Мотопарад» выступление девчат-регулировщиц, шоу с уделом мотофристайлистов, дрифтеров, шмат локаций, познавальные викторины, ребусы, розыгрыши и интерактивы. Завершится свято у 20 годин. До этого часу рух усіх видов транспорта закрыты на проспекте Машерова на участку от улицы Даумана до проспекта Пераможца. У Бабруйску здарыўся інцыдэнт з 40-гадовай жанчынай, якая пайшла купацца ў неабсталяваным месцы на рацэ Бярэзіна. Жанчыну падхапіла плынню, яна апынулася за 20 метраў ад берага на глыбіні 4 метраў. Дзяжурная змена Бабруйскай ратавальнай станцыі «Асфут нумар 2» прыбыла на месца і выцягнула пацярпелую з вады. Меддапамога ёй не спатрэбілася. У Мінску зараз каля 17 градусов тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки чакается воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер днем порывистый. Температура поветра ночью минимальная плюс 10, плюс 16. Максимальная днем до 24 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, плюс 23. У Гродне и Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску ночью плюс 12, плюс 14, завтра днем плюс 20, плюс 22. Краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: радио «Столица».
1: По информации Белгидромета, 5 липня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер днем порывистый. Температура поветра ночью плюс 10, плюс 16. Днем 5 липня до 24 со знаком плюс. У областных центрах днем чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, 23. У Гродне, Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску ночью плюс 12. 14 днем, у неделю плюс 20-22, краткочасовый дождь, максимум.

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: У 1991 годе гурт «Назарет», позбавившийся своего головного автора песен у особи гитариста Мэнни Чарлтона, вырешил вернуться до коренёв и выдал забойный хард-рок альбом без усялякой попсы, хвали, гранжа и металла. Так материал альбома «No Jive» отрымался выдатный, вось только ён, на жаль, не стрелял. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов, сегодня разом слухаем черговый рок-альбом. Назареты 1990-х порадовали прихильников гурта, якія захаплялися их музыкой еще у 1970-х. Але порадовали это не значит, что узрадовали. Просто музыка резко перескочила с хвали, и назареты стукнулися у хард-рок, якія наиграли еще у 1970-х. Правда, у них изменился гитарист. На первых двух альбомах 1990-х был Билли Ренкин, який уже записал с гуртом три альбомы раней. Правда, тады еще под наглядом Мэнни Чарлтона. А третий альбом записывался уже с гитаристом Джимми Мюррисоном.

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». У 1990-х годах гурт «Назарт» выпустил 4 студийные альбомы «No Jive», «Move Me», «Boogaloo» и трибьют-проект «Snares and Ladders». Часто воспринимается как переходный этап. Нірвана, Soundgarden, шотландцы упарто протягивали гнуть свою линию. При этом «No Jive» лічиться головным и найбольш бескомпромиссным хардроковым триумфом группы у тим десятигодзе. Нарэч, той факт, что «Назарет» практично выкраснены песни за альбомы со своих концертных сет-листов, долгий час интриговал фанатов. Гурт неохотно комментировал гэта в интервью, але за гады из успаминов музыкантов склалася выразная картина. Гэта той выпадок, калі «Назарет» сутыкнулися с проблемы усіх заслуженных ветеранов рока. Люди купляли квитки деля песен золотой эпохи 1973-1977 году. У выніку музыканты пошли по шляху наименьшее сопротивление и стали избирать концертную программу амаль цалком с хитов того часу, цалком проигнорвавши спадщину початку 1990-х.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Парадокс «Ноджай» заключается в том, что гэты альбом, который вернул гурту его сапраўдны тяжкий твар, практически зник с концертных сэт-листов «Назар». Гурт нібы запечатал гэты раздел у своей истории, неохотно комментующие причины в интервью. Для музыкантов гэта были складанные переломные годы, полные внутренних амбиций и залимитованных вокальных нагрузок на мяжи человечих магчимостей. Але для нас, отданных слухачов, гэтая пластинка назавжды застанется помником эпохи, калі класічный хард-рок доказал, что умее люто огрызаться нават у эпоху гранжа. Гэта был сумленный рок без фальшу, без пластики, без хлусни. Сапраўдный ноджайв. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вами пражыць новы

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Радио «Столица», кропка «Бай».
2: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радио «Столица.бай».

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, 5 липня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер днем порывистый. Температура поветра ночью плюс 10, плюс 16. Днем 5 липня до 24 со знаком плюс. У областных центрах днем чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, 23. У Гродне, Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску ночью плюс 12, 14. Днем у неделю плюс 20, 22. Краткочасовый дождь, махчима навальница. Во умовах дождю навальниц махчима пошкоджені обрыв линий сувязи и электропередач, порушение электрозабеспечения, отключение подстанций у населенных пунктах, узнекнение лясных пожаров и узгорание у жилых и вытворчих будинках, пошкоджение слабо умацеванных конструкций, даху сбудования у падения дрэв. Водителям раяць не покидать автомобили каля нетрывалых конструкций, а подчас руху быть вельми осторожными, выбирать хуткость за ликом умов надворья и стану дорожного покрытия. 5 липня по народным календары я усею день. У гэтый час призначали спотканье, ходили у гости, старались нечто подарить. Любая дробись мела особливый сенс. Наши продки верили. Коли раницей почнется дождь, гэта да добрых урожаю збожжа. Над берегом стелится туман, напереде непогодь. А поудни на небе з'явится веселка да ветру и дожджу. Коли у поветры шмат комаров да тепла.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, 5 липня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. На большей частке территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер днем порывистый. Температура поветра ночью плюс 10, плюс 16. Днем 5 липня до 24 со знаком плюс. У областных центрах днем чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, 23. У Гродне, Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску ночью плюс 12, 14. Днем у неделю плюс 20, 22. Краткочасовый дождь, магчыма навальница.
0: Реклама на радио столица. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: свете мотораў.
1: Привитание, дорогие сябры, каля микрофона Данута Анчелевская. У сувязи со святкованием Дня Незалежности изменится режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений у Дзяржаўнай инспекции. Обновленный график будет таким. 2 липня с 8 до 16.00. Перцяточный день и працовный час скорочены на годину. 3 и 4 липня – выходные. 6 – працовный день. Он перенесен с субботы 4 липня. Змены закранают не только регистрационно-экзаменационные подразделения Дзяржаўнай инспекции, але и отделы по грамадзянству и миграции, так само по дозвольной работе городских и районных органов внутренних справ. На участках республиканских дорог на территории паўднёва-заходнего региона сёлета намечено выконать шэраг инженерно-технических мероприемств, накированных на безпеку дорожного руху. У першую чергу яны тычатся безпеки пешеходов. Зараз наладживается экспериментальное проекционное подсветление на автодорозе Р-83 Брест-Каменец, Национальный парк Беловежская пушча. Дякуючи инновационной технологии, линии и знаки дублюются на проездную участку с допомогой светлодиодных проекторов. Это повышает безпеку у темры и складанных умовах на дворе, створяющий яркий малюнок. До речи, на трассе Р-83 на подъезде до нацпарку Беловежская пушча зроблена музычная дорога. Подчас проезду по шумовых полосах транспорту водители и пассажиры чуют мелодию со знакомитой песни песняров. Учить она на протягу 700 метров. Плануется выконать капитальный ремонт автомобильной дороги Р-104 Жабинка-Кобрын у межах населенного пункта Залужжа, а так само Р-8 Лунінец-Пінск. Будзе асветлены пешаходны пераход на дарозе Р-85 Слонім-Высокая ў аграгарадку Харава. Сетка зарадных станцый працягвае пашырацца ў рэгіёнах. Першая хуткая зарадная станцыя пастаяннага току з'явілася ў гарадку Віцебскай вобласці. Новая ЭЗС устаноўлена на вуліцы Карла Маркса 76 і падтрымлівае начны тарыф. Станцыя абсталявана двума канектарамі магутнасцю да 70 кВт кожны для большасці кітайскіх электрамабіляў і для еўрапейскіх мадэлей. Гэта дазваляе адначасова зараджаць два транспартныя сродкі. Попыт на электрамабілі ў Беларусі, дарэчы, працягвае расці. Сёння кожны трэці новы аўтамабіль, які набываецца ў краіне, з'яўляецца электрамабілем.
0: У свеце мотораў для аўтаматараў і не толькі. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Экскурсия у Палаца Незалежности дала старт новому республиканскому проекту. Гости из Гомельской области заполнили первую частку карты одинства. Символичное панно избирает фотографии белорусок у один в образ нашей краины. Самобытный акцент – вытянанка. Раз я ее удельница проекта покинуть пожадание родной Беларуси и президенту, як гаранту миру и процветания. Палац наведают жихарки у всех областей нашей краины. У Могилёвской области у дорожно-транспортном здарэнні потерпела дитя. На трассе Р-43 граница России Крычу-Бобруйск-Ивацевичи при выезде с другой родной дороги водитель Volkswagen не соступила дорогу Рено, что ехал по головной. У вынику сутыкнення травмирована 75-годовая женщина и 4-годовая девчинка, что перевозилась у специальном утримливающем пристосовании. Правоохранники у выходные працуют в узмоцненном режиме, принимают додатковые меры для гарантования дорожной безопасности, отметила представник Державной инспекции Беларуси Ганна Банадык.
2: Сотрудники ГАИ ориентированы прежде всего на оказание помощи участникам дорожного движения. Вместе с тем будут принципиально оценивать и пресекать грубые нарушения правил. В приоритете своевременное выявление нетрезвых водителей и пешеходов, отстранение от управления бесправников. Повсеместно обеспечена отработка автодорог республиканского и местного значения с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием квадрокоптеров. Для выявления нарушений в удаленном режиме используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Помощь в отработке наиболее аварийных регионов оказывают рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела». Напоминаем о повышенных мерах безопасности в переменчивых погодных условиях. Будьте благоразумны на дорогах, берегите себя и окружающих.

По информации Белгидромета, 5 липня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер днем порывистый. Температура поветра ночью плюс 10, плюс 16. Днем 5 липня до 24 со знаком плюс. У областных центрах днем чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, 23. У Гродні, Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску ночью плюс 12, 14. Днем у неделю плюс 20, 22. Краткочасовый дождь.

0: Столица топ-10. На 9-м месцы Enemy Inside. Немцы протягивают упэўнено получать сучасный метал с электронными элементами и великими мелодиями. R.I.P. отрымалася вельми динамичной працей, якая легко запоминается после первого ж прослуховывания. Вокал Настасьи Джулии надае песне особливую энергию. Гурт усё частей трапляе у европейские рок-плейлисты. И гэта выглядае цалком заслуженно.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. Шостое место займают легендарные Сепултура. Бразильцы уже давно стали часткой истории сусветного металла, але протягивают выпускать вельми мощный материал. Beyond the Dream отрымалася тяжкой, змрочной и вельми атмосферной композицией. У песни отчувается великий досвид гурта и их фирменная агрессивная энергетика. Сепултура по-ранейшему гучить так, быцам им есть что доказывать.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10.
1: Пятерку лепших открывают Muse. Unraveling протягивает традицию гурта створать музыку за маль космичным масштабом. Bellamy знову смешивает рок, электронику и великую драматургию. Песня поступово набирает напружение и выводит слухача на могутный финал. Muse застаются одним из немногих гуртов, которые могут сделать соправдное шоу навод у студийным треку.
0: Номер 5.

0: Реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: созову. Меня спаси, тьму разгони, выкати злат огонь коловрат.
1: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, 5 липня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер днем порывистый. Температура поветра ночью плюс 10, плюс 16. Днем 5 липня до 24 со знаком плюс. У областных центрах днем чакается. У Могилеве, Гомеле, Бресте плюс 21, 23. У Гродне, Витебску плюс 20, плюс 22. У Минску ночью плюс 12, 14. Днем у неделю плюс 20, 22. Краткочасовый дождь, махчима навальница.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.